0: Buzz FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Минске ветрено и облачно. В Могилеве тоже облачно и до плюс 22. В Витебске ясная погода и будет до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

слушаете Компас FM. Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Минске ветрено и облачно. В Могилеве тоже облачно и до +22. В Витебске ясная погода и будет до 21 градуса.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.ru.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафа в минувший четверг, пишет Билта. Повестки, расширение сотрудничества и конкретные шаги в развитии взаимодействия. По словам президента, достижение договоренности по конкретным проектам послужит фундаментом для дальнейших отношений и откроет новые возможности во взаимодействии между двумя странами, отметил глава государства. Министр передал три послания от президента Алжира о дружбе и высокой оценке деятельности Александра Лукашенко, о готовности к сотрудничеству и о положительной динамике отношений после декабрьской встречи лидеров двух стран. Также он сообщил о планах визита президента Алжира в Беларусь. Добавлю, товарооборот между странами заметно растет. Если в прошлом году он составил около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие текущего почти 76 миллионов. Основу белорусского экспорта составляют молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло. Тем временем курорт для удаленщиков хотят построить в стране, пишет .бай. Появится он на Нарочи. Главная идея проекта – сделать отдых более современным. Так на новом пространстве можно будет не только восстановить силы, но и комфортно поработать на природе. Для этого в курортном комплексе планируют оборудовать полноценный коворкинг со стабильным высокоскоростным интернетом. Также там хотят сделать игровые зоны для детей, чтобы можно было приезжать.

0: всей семьей. А еще тактика специальное учение «Вершина братства 2026» прошло в Казахстане на этой неделе. В нем участвовали белорусские военнослужащие одного из подразделений сил специальных операций. В ходе маневров военнослужащие отработали подготовку и совместное ведение разведки, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Это была программа о главном. Слушайте в выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске ясно и до плюс 21 градуса. В Могилеве облачно, впрочем, как и в Минске, но там будет еще и ветрено. Воздух прогреется до 22 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про кинзу. Вы узнаете, почему ее называли клоповником, а также для кого эта зелень полезна, а для кого нет.
0: «Здоровый день».
1: Одна из самых популярных и доступных приправ в мире. Ее используют практически везде, от простых салатов до сложных мясных блюд. А все потому, что кинза очень неприхотливое растение, поэтому она быстро распространилась по миру. К примеру, в Англии зелень настолько хорошо прижилась, что до сих пор растет повсеместно и даже считается сорняком. Правда, не всем приходится по вкусу, а точнее по нюху эта приправа. А все из-за ее запаха. Многие сравнивают его с клопами. Древние греки именно поэтому дали ей имя Корион, что переводится как «клоп». Однако неоднозначный запах компенсируется полезными свойствами. В первую очередь специалисты отмечают антибактериальное и мочегонное действие кинзы. Благодаря эфирным маслам и алкалоидам она вымывает многие нежелательные бактерии, а также помогает бороться с инфекциями мочевыводящих путей. Витамины группы В, а также их коллега витамин ПП укрепят сосуды и сердце, выведут вредный холестерин, понизят уровень сахара в крови и улучшат общее эмоциональное состояние, а также внимание, память и мышление. Для людей с лишним весом кинза станет полезной и ароматной находкой. А все потому, что она содержит линолевую кислоту. Она активно участвует в усвоении жирных мясных блюд. Полезна зелень и для зрения, благодаря улучшению кровоснабжения сетчатки глаза, а также содержанию достаточного количества витамина А. Еще каких-то 100 лет назад листья кинзы активно использовали в народной медицине, как успокаивающее средство от бессонницы. А еще из мякоти этого растения делали ранозаживляющие и кровоостанавливающие компрессы. Минеральный состав кинзы благотворно влияет на работу печени, желчного пузыря, щитовидной железы, а при правильном приготовлении улучшает мужскую функцию. Однако людям с обострением гастрита, повышенной кишечности, язвы желудка, ишемической болезни сердца, гипертонии и сахарным диабетом лучше спросить совета у врача, сколько и можно ли вообще включать в рацион кинзу. Ну и, конечно, не забывайте, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко находился с рабочим визитом в Вилейском районе в эту пятницу, пишет Белта. Там он провел совещание по вопросам торговли в сельской местности и обеспечения населения широким ассортиментом товаров. По словам президента, жизнь сельчан в его поле зрения всегда, наличие у них достойной работы, жилья, соцобъектов и других качественных условий. В этой связи он подчеркнул, стирая различия между двумя главными видами человеческих поселений, не стереть бы деревья. А для этого в стране развивают опорные агрогородки и крупные села, ремонтируют и строят дороги, повышают требования к обслуживанию, включая важный аспект – торговлю. При этом президент выразил недовольство качеством обслуживания в сельских магазинах, назвав его неудовлетворительным. По данным Комитета госконтроля, за полгода проверено более 1000 торговых объектов и нарушения выявлены в 90% из них. Александр Лукашенко отметил, что наличие просроченных товаров на прилавках – это возмутительно и недопустимо. Временем автоматические камеры хранения появятся на всех ЖД вокзалах, пишет .бай. Из-за большого пассажиропотока и высокого спроса на услугу вопрос обновления ячеек стал особенно актуальным. Автоматические устройства установят в том же помещении, где сейчас сдают багаж. Новые камеры будут разных размеров, так что пассажиры смогут выбрать подходящую ячейку. Оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой. А еще тренировка по перехвату воздушных целей проведена подразделением 56-го зенитного ракетного полка на этой неделе, рассказали в Минобороны. Она проходила на разных скоростях и высотах. Для усложнения обстановки использовались реальные летательные аппараты. Все расчеты своевременно обнаружили и условно поразили контрольные цели, чем подтвердили высокую готовность к обеспечению неприкосновенности воздушных границ страны. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске ясно и до плюс 21 градуса. В Могилеве облачно, впрочем, как и в Минске, но там будет еще и ветрено. Воздух прогреется до 22 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о том, на чем собрались экономить немцы и какую новинку готовит АвтоВАЗ. Это автоновости на Компас FM. Немецкие автопроизводители вынуждены резать комплектации и сокращать сотрудников в целях экономии. Концерн Volkswagen Group планирует уменьшить количество компонентов в автомобилях ради снижения расходов. В среднем число используемых деталей может сократиться на 75%, что приведет к уменьшению выбора дополнительных опций. По данным Motor One, для всех брендов концерна сократят количество компонентов передней оптики, деталей переднего бампера, элементов кресел, а также вариантов отделки, выбора рулевых колес и колесных дисков. Что касается BMW Group, там запустили программу добровольного увольнения около 8 тысяч сотрудников в Германии. Сокращения затронут в основном офисные подразделения и административный персонал. Заводских рабочих программа практически не коснется. Меры связаны с необходимостью снизить расходы на фоне падения продаж в Китае и ухудшения прогноза по прибыли на текущий год.
0: Автоновости.
1: АвтоВАЗ готовит 500-сильную «Лада Азимут». Завод может представить прототип гибридной версии модели уже в текущем году. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в интервью «Вестям». По его словам, речь идет о полноприводном подключаемом гибриде мощностью до 500 лошадиных сил, который сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а суммарный запас хода составит впечатляющие 1100 км. После испытаний компания примет решение о запуске модели в серийное производство. Примечательно, что полноприводная архитектура АвтоВАЗом изначально не заявлялась, и появление схемы 4x4 ожидается только на той самой перспективной 500-сильной гибридной модификации, где заднюю ось планируют приводить в движение при помощи отдельных электромоторов. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости.
2: Реклама на Компас FM.
3: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний

Компас FM. I could stay.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: завершить строительство в срок, но и своевременно изготовить и ввести в эксплуатацию необходимое технологическое оборудование. Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что построенные телятники не должны пустовать. Тем временем уборочная кампания продолжается, и люди в погонах не остаются в стороне, рассказали в Минобороны. Военнослужащие 188-й инженерной, 11-й отдельной механизированной бригад, а также 8-й радиационной, химической и биологической защиты помогают работой в полях. В обязанностях бойцов перевозка зерна, доставка сельхозгрузов, включая помощь на зернотоках. Такая поддержка позволяет ускорить темпы уборочных работ и обеспечить слаженное взаимодействие военных и аграриев. А еще Дональд Трамп назвал главными проблемами Европы нелегальную миграцию и ситуацию в энергетике, сообщает ТАСС. В частности, он указал на парадокс с Великобританией. Страна располагает богатыми энергоресурсами в Северном море, но закупает топливо у Норвегии. Кроме того, Дональд Трамп призвал принять меры для остановки нелегальной миграции. Эта тема остается особенно острой на фоне событий в испанском Сеуте. В конце июля тысячи марокканских мигрантов добрались до города, кто вплавь, кто пешком. Резкий наплыв людей привел к серьезному расколу внутри Евросоюза и парализовал работу местной инфраструктуры. Сейчас ситуация продолжает накаляться. В соцсетях анонимные аккаунты и блогеры распространяют призывы к массовому переходу границы, указывая в качестве точки сбора марокканский город у границы с Сеутой. МВД страны предупредила, что подобные призывы являются уголовным преступлением. На фоне напряженной обстановки ряд европейских государств выступил с предложением рассмотреть возможность приостановки участия Испании в Шенгенской зоне. Это была программа о главном. Слушайте в выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске ясно и до плюс 21 градуса. В Могилеве облачно, впрочем, как и в Минске, но там будет еще и ветрено. Воздух прогреется до 22 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до +15. Завтра

0: впереди выходные. Вы их заслужили. Дискотека 90-х на Компас FM.
1: Даже в зеркале разбито, над осколками склоняясь в отражении.

их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их

0: Коты.
1: Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и ясно. Воздух прогреется до 23 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.